Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики».
4: 8-951-346-50-72.
5: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2. Лучшие инструментальные хиты.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Свечи появились очень давно. Они представляли собой грубые цилиндры из воска или другого жирного вещества, окружавшего фитиль из древесного волокна или кусочка скрученной ткани. Качество свечей оставалось постоянным в течение многих лет. До середины 19 века их изготовление входило в обязанности домохозяек. Делалось это так. Сало животных растапливали в большой кастрюле. Свободно крученную нить из хлопка, которая была вдвое длиннее самой свечки, вешали на прутик и концы сплетали вместе. Ряд таких ниток несколько раз макали в расплавленное сало и давали остыть после каждого погружения. Современные заводы, где производят свечи, значительно улучшили их качество. Теперь фитиль делают из слабокрученной хлопчатобумажной нити и используют пчелиный воск, парафин, сало и другие жиросодержащие вещества. Их обрабатывают таким образом, чтобы свеча давала как можно больше света и меньше копоти.
2: Бытовые истории.

0: Овны. Вы многое можете завершить 8 сентября, если вам удастся собраться, сосредоточиться и не лениться, выполняя поставленные осознанные задачи.
1: Тельцы. Для поездок и командировок время очень благоприятное. Даже ожидается ощутимый доход, связанный с вашим отъездом.
0: Близнецы. Во вторник вам не избежать прилива новых желаний, направленных на духовное и физическое совершенствование.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Только осторожность каждого шага сможет спасти ваше пошатнувшееся служебное положение.
0: Львы. 8 сентября не нужно сваливать все на других. Вы тоже тянете время и не решаетесь ничего начать.
1: Девы. Вас ждет потрясающий объемный день, в котором легко могут вместиться и поездки, и свидания, и вечеринки.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник вам придется прилагать много усилий и полностью выкладываться, но и результаты будут неизмеримо выше, чем обычно.
1: Скорпионы. Вы будете чувствовать себя разбитыми, из-за чего повысится раздражительность. Не нагружайте себя работой.
0: Стрельцы. 8 сентября постарайтесь очистить свою жизнь от всего негативного, лишнего, надоевшего, изжившего себя.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Будьте осторожнее в финансовых делах. Вас могут ненамеренно ввести в заблуждение. Вторая половина дня будет лучше первой.
0: Водолеи. Вторник вы с умом используете для получения большой жизненной силы и накопления знаний.
1: Рыбы. Временами вы бываете осторожны сверх меры. Люди не любят излишней подозрительности.

твоей песню спеть и поленюсь. Алтай живет в Сибири, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 8 сентября в 1801 году в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор. В 1941 году началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны. В 1946 году на Красной площади в Москве прошел парад гвардейской танковой Кантемировской дивизии. В 1967 году введена в постоянную эксплуатацию Братская ГЭС.
2: Этот день тому назад.
4: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
5: «Анонимные алкоголики»
6: 8-951-346-50-72.
7: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
8: 923-663-103-2.
9: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
10: Бытовые истории.
11: История лыж насчитывает несколько тысячелетий, что подтверждают наскальные рисунки в пещерах Норвегии, сделанные около 7 тысяч лет назад. Первые приспособления для передвижения по снегу, естественно, больше были похожи на современные снегоступы, но со временем они трансформировались, становились более длинными и узкими для увеличения скорости. Они уже могли скользить по снегу и своим внешним видом походили на привычные для нас лыжи. Первая лыжная обувь не имела жесткой подошвы и просто привязывалась к полозьям, так как не существовало специальных креплений. Так было вплоть до 30-х годов 20 века, когда появились рантовые ботинки, которые активно использовались лыжниками до 70-х годов. Интересную историю имеют и лыжные палки. Оказывается, до конца 19 века лыжники использовали только одну палку. Это связано с тем, что лыжи применялись в основном для охоты и в армии. Первые палки были деревянными или бамбуковыми, высотой приблизительно в рост человека. Только в наше время

0: путешествуете по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: Овны. Вы многое можете завершить 8 сентября, если вам удастся собраться, сосредоточиться и не лениться, выполняя поставленные осознанные задачи.
1: Тельцы. Для поездок и командировок время очень благоприятное. Даже ожидается ощутимый доход, связанный с вашим отъездом.
0: Близнецы. Во вторник вам не избежать прилива новых желаний, направленных на духовное и физическое совершенствование.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. Только осторожность каждого шага сможет спасти ваше пошатнувшееся служебное положение.
0: Львы. 8 сентября не нужно сваливать все на других. Вы тоже тянете время и не решаетесь ничего начать.
1: Девы. Вас ждет потрясающий объемный день, в котором легко могут вместиться и поездки, и свидания, и вечеринки.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. Во вторник вам придется прилагать много усилий и полностью выкладываться, но и результаты будут неизмеримо выше, чем обычно.
1: Скорпионы. Вы будете чувствовать себя разбитыми, из-за чего повысится раздражительность. Не нагружайте себя работой.
0: Стрельцы. 8 сентября постарайтесь очистить свою жизнь от всего негативного, лишнего, надоевшего, изжившего себя.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги. Будьте осторожнее в финансовых делах. Вас могут ненамеренно ввести в заблуждение. Вторая половина дня будет лучше первой.
0: Водолеи. Вторник вы с умом используете для получения большой жизненной силы и накопления знаний.
1: Рыбы. Временами вы бываете осторожны сверх меры. Люди не любят излишней подозрительности.
2: Радио Гороскоп. Радио Гороскоп.
3: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
4: Бытовые истории.
5: Это неправда, что наручные часы изобрели специально для военнослужащих в годы Первой мировой войны. Однако достоверно то, что в эти годы число мужчин, которые носили наручные часы, возросло во много раз. Уже после войны наручные часы стали привычным атрибутом, по которому сверяли время. Однако в конце 19-го и начале 20-го веков любой живший в достатке мужчина делал это с помощью карманных часов на цепочке. Женщины в этом отношении были первопроходцами. Королева Елизавета I, например, имела маленькие часики, которые она в случае надобности могла носить на запястье. Но для участников Первой мировой войны определение времени становилось все более важной проблемой, особенно когда нужно было синхронизировать массовые выступления или артиллерийские обстрелы. Ошибка в несколько минут могла стоить многих жизней собственных солдат. Так появились часы, которые оставляли обе руки солдата свободными, то есть наручные часы. Они были удобны и для авиаторов. Так что карманные часы на солидной цепочке, можно сказать, канули в лету.
4: Бытовые истории.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам. Утренняя зарядка.
1: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушает.
4: 923-663-103-2.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
5: Бытовые истории.
6: История происхождения маргарина довольно длинная и в некоторых местах несколько запутанная. Название появилось в 1813 году, когда Мишель Эжен Шевроль открыл маргариновую кислоту. От древнегреческого слова, означающего «жемчужина» – «жемчужное отложение жирных кислот». В 1860-х французский император Наполеон III предложил вознаграждение тому, кто сделает хороший заменитель сливочного масла, ориентированный на потребление вооруженными силами и нижними классами населения. Французский химик Ипполит Межемурье предложил эмульгировать низкоплавкую часть говяжьего жира с молоком в присутствии сычужной вытяжки из коровьего желудка и назвал полученный продукт олимаргарин. Название потом было сокращено до названия продукта – маргарин. Слово это теперь является общим термином для обозначения любого продукта из спектра широко схожих съедобных масел. Олимаргарин также иногда сокращается до олео. Продажа маргарина под одним из его многочисленных торговых названий вскоре превратилась в большой бизнес, хотя это и произошло позже, нежели хотелось. Только 3 января 1871 года Джи Брэдли запатентовал маргарин. И к концу 19 века искусственные пищевые твердые масла продавались уже как в старом, так и в новом свете.
5: Бытовые истории.

0: Овны. Вы многое можете завершить 8 сентября, если вам удастся собраться, сосредоточиться и не лениться, выполняя поставленные осознанные задачи.
1: Тельцы. Для поездок и командировок время очень благоприятное. Даже ожидается ощутимый доход, связанный с вашим отъездом.
0: Близнецы. Во вторник вам не избежать прилива новых желаний, направленных на духовное и физическое совершенствование.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Только осторожность каждого шага сможет спасти ваше пошатнувшееся служебное положение.
0: Львы. 8 сентября не нужно сваливать все на других. Вы тоже тянете время и не решаетесь ничего начать.
1: Девы. Вас ждет потрясающий объемный день, в котором легко могут вместиться и поездки, и свидания, и вечеринки.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник вам придется прилагать много усилий и полностью выкладываться, но и результаты будут неизмеримо выше, чем обычно.
1: Скорпионы. Вы будете чувствовать себя разбитыми, из-за чего повысится раздражительность. Не нагружайте себя работой.
0: Стрельцы. 8 сентября постарайтесь очистить свою жизнь от всего негативного, лишнего, надоевшего, изжившего себя.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Будьте осторожнее в финансовых делах. Вас могут ненамеренно ввести в заблуждение. Вторая половина дня будет лучше первой.
0: Водолеи. Вторник вы с умом используете для получения большой жизненной силы и накопления знаний.
1: Рыбы. Временами вы бываете осторожны сверх меры. Люди не любят излишней подозрительности.
2: Радио «Гороскоп».
3: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Свой первый гидросамолет на двух поплавках Boeing 1BN2 американский инженер Уильям Боинг построил в лодочном сарае на берегу озера Юнион. 29 июня 1916 года для его испытания он нанял профессионального пилота. Однако тот опоздал, и отчаянный конструктор сам решил сесть за штурвал. Этот самолет, именуемый еще как модель 1, имел плотняно-деревянную конструкцию типа биплан с крыльями разного размаха и элеронами на верхнем крыле. Спустя две недели Boeing зарегистрировал свою компанию, которая годом позже получила название Boeing Aeroplane Company. Уже через два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота строились в цехах, где работало более 300 человек. К 1927 году Boeing стал изготавливать истребители и почтовые самолеты, а заказы исчислялись несколькими сотнями машин в год. В 1929 году компания вошла в число лидеров американского авиастроения. Сейчас Boeing является крупнейшим в мире производителем гражданских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной из ведущих американских компаний, активно экспортирующих свою продукцию.
1: Бытовые истории.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 8 сентября в 1801 году в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор. В 1941 году началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны. В 1946 году на Красной площади в Москве прошел парад гвардейской танковой Кантемировской дивизии. В 1967 году введена в постоянную эксплуатацию

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
0: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первая газовая зажигалка, так называемая огниво Дёберинера, была изобретена в 1823 году. А вот первая зажигалка с современным так называемым кремнем была создана после изобретения бароном Карлом Вельсбахом специального сплава в 1903 году в Австрии. Именно этот сплав является основой для изготовления кремней для зажигалок. Тогда кремневая зажигалка обрела конструкцию, практически без изменений, дошедшую до наших дней. Специально зазубренное колесико высекает искру из кремня, а искра поджигает пропитанный бензином фитиль, либо выходящий из клапана газ. Развитие зажигалок было ускорено во время Первой мировой войны. Солдаты использовали спички, чтобы видеть дорогу в темноте, но интенсивная вспышка при зажигании выдавала их местоположение. Необходимость в огне без большой вспышки способствовали развитию индустрии зажигалок. Лидером производства кремневых зажигалок в это время стала родина специального сплава Австрия, а также Германия. Чуть позже зажигалки стали массово выпускаться по всему миру.
1: Бытовые истории.

0: Овны, вы многое можете завершить 8 сентября, если вам удастся собраться, сосредоточиться и не лениться, выполняя поставленные осознанные задачи.
1: Тельцы, для поездок и командировок время очень благоприятное. Даже ожидается ощутимый доход, связанный с вашим отъездом.
0: Близнецы, во вторник вам не избежать прилива новых желаний, направленных на духовное и физическое совершенствование.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. Только осторожность каждого шага сможет спасти ваше пошатнувшееся служебное положение.
0: Львы. 8 сентября не нужно сваливать все на других. Вы тоже тянете время и не решаетесь ничего начать.
1: Девы. Вас ждет потрясающий объемный день, в котором легко могут вместиться и поездки, и свидания, и вечеринки.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. Во вторник вам придется прилагать много усилий и полностью выкладываться, но и результаты будут неизмеримы. Выше, чем обычно.
1: Скорпионы, вы будете чувствовать себя разбитыми, из-за чего повысится раздражительность. Не нагружайте себя работой.
0: Стрельцы, 8 сентября постарайтесь очистить свою жизнь от всего негативного, лишнего, надоевшего, изжившего себя.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги, будьте осторожнее в финансовых делах. Вас могут ненамеренно ввести в заблуждение. Вторая половина дня будет лучше первой.
0: Водолеи, вторник вы с умом используете для получения большой жизненной силы и накопления знаний.
1: Рыбы, временами вы бываете осторожны сверх меры. Люди не любят излишней подозрительности.
2: Радио Гороскоп. Радио Гороскоп.
3: Новинка.

0: Чимали 11 часов.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики».
4: 8-951-346-50-72.
5: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушает.
6: 923-663-103-2.

родине своей песню спеть и поленюсь. Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать.

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
5: Бытовые истории.
6: Слово «махорка» многие из нас помнят по старым кинолентам, которые описывают события Первой мировой или Великой Отечественной войны. Однако мало кто догадывается, что махорка – это не обычный табак, а отдельный вид растений, который только относится к роду табака и семейству посленовых. Название «махорка» происходит от искаженного наименования известного в XVIII веке голландского города Амерсфорд, который славился своей табачной продукцией. На европейский континент махорка попала вместе с табаком в XVI веке. Переселенцы в Новый Свет, которые занимались производством табачной продукции, не делили табак и махорку. Они воспринимали ее как одну из разновидностей одного и того же растения. На протяжении длительного периода времени махорка заменяла табак людям, имеющим небольшой достаток, так как ее стоимость была существенно ниже. В начале 18 века с легкой руки Петра I махорка распространилась на всю территорию России. Именно махорка была тем продуктом, который курили все. От обычного крестьянина и рабочего до светлейших князей. Но начиная с середины прошлого века, махорка уже окончательно утратила свою популярность, уступив место табаку.
5: Бытовые истории.

0: Овны. Вы многое можете завершить 8 сентября, если вам удастся собраться, сосредоточиться и не лениться, выполняя поставленные осознанные задачи.
1: Тельцы. Для поездок и командировок время очень благоприятное. Даже ожидается ощутимый доход, связанный с вашим отъездом.
0: Близнецы. Во вторник вам не избежать прилива новых желаний, направленных на духовное и физическое совершенствование.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. Только осторожность каждого шага сможет спасти ваше пошатнувшееся служебное положение.
0: Львы. 8 сентября не нужно сваливать все на других. Вы тоже тянете время и не решаетесь ничего начать.
1: Девы. Вас ждет потрясающий объемный день, в котором легко могут вместиться и поездки, и свидания, и вечеринки.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. Во вторник вам придется прилагать много усилий и полностью выкладываться, но и результаты будут неизмеримы. Выше, чем обычно.
1: Скорпионы, вы будете чувствовать себя разбитыми, из-за чего повысится раздражительность. Не нагружайте себя работой.
0: Стрельцы, 8 сентября постарайтесь очистить свою жизнь от всего негативного, лишнего, надоевшего, изжившего себя.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги, будьте осторожнее в финансовых делах. Вас могут ненамеренно ввести в заблуждение. Вторая половина дня будет лучше первой.
0: Водолеи, вторник вы с умом используете для получения большой жизненной силы и накопления знаний.
1: Рыбы, временами вы бываете осторожны сверх меры. Люди не любят излишней подозрительности.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всем оптимизма и бодрости духа. На волнах хорошего настроения вас приветствует Дима Казанцев. Музыка очень скоро вернется. Оставайтесь с нами.
2: У нас не крутые, у нас лучшие.

0: Друзья, осенний сплин потихоньку пробирается под кожу. Но не паникуйте, это не мы такие унылые, это чистая химия мозга. Психологи объясняют, все дело в сезонном аффективном расстройстве. Схема проста. На улице становится меньше солнца и больше пасмурных дней. А наш мозг напрямую зависит от солнечного света. Без него падает выработка серотонина, того самого нейромедиатора, который отвечает за наш позитивный настрой и умение справляться со стрессом. Меньше световых сигналов, меньше серотонина. Как итог, больше грусти. Вот и весь секрет осенней тоски. Так что стараемся ловить каждый лучик света и не винить себя за желание весь день пролежать под пледом. Это просто биология. Бережем свой серотонин под хиты на любимой волне.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Есть ли связь между пенным напитком из Ирландии и книгой рекордов? Несомненно. История книги рекордов Гиннесса начинается со спора между охотниками. Затеял спор Хью Бивер, в то время он был директором-распределителем компании по производству пенного напитка. Вопрос заключался в том, какая птица в Европе самая быстрая. Бивер пытался доказать всем, что самой быстрой может быть только золотая ржанка. Но нашлись оппоненты, утверждающие, что быстрее шотландской куропатки птицы нет. Дискуссия продолжалась долго, но победителя определить так и не удалось. Но этим дело не закончилось. Спустя 3 года очередной светский раут свел спорщиков вновь, где они с новой силой отстаивали свои убеждения. И вот тут один из присутствующих выдвинул предложение о создании некого достоверного источника информации, чтобы в курсе события были все посетители и завсегдатаи пабов. На создание первой книги рекордов Гиннесса ушло чуть больше года. Книга, в которой было 198 страниц, увидела своих первых читателей в 1955 году. Название ее тогда было «Книга превосходства». Степеней. В нее заносили данные, касающиеся всего самого-самого. Пройдет всего несколько месяцев, и книга рекордов Гиннесса в Британии станет бестселлером. Сегодня разные страны мира, Россия в том числе, имеют специальные комиссии, которые уполномочены фиксировать новые рекорды и выдавать специальные дипломы книги рекордов Гиннесса.
2: Бытовые истории.
4: Этот день тому назад.
5: 8 сентября в 1801 году в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор. В 1941 году началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны. В 1946 году на Красной площади в Москве прошел парад гвардейской танковой кантемировской дивизии. В 1967 году введена в постоянную эксплуатацию братская

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Новинка этой недели.
6: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас. В наших спорах без сна и покоя мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт.

Задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Если вернуться на 10 лет назад и сказать себе «не унывай и не вешай нос», то этот совет принес бы уйму пользы. Но, тем не менее, мы можем прямо сейчас дать себе такую рекомендацию. Берем себя в руки, поскольку мы в хорошем смысле способны на многое.
1: Скорый поезд 34, сообщение Москва или Кманар, отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва или Кманар отправляется с первого пути от первой платформы.

0: женился по расчету.
1: Да ну?
0: Да.
2: И как?
0: Да вот теперь всю жизнь рассчитываешь. В поздний час в лавку заглядывает монашка. И убедившись, что никого нет, покупает ящик пива. Продавец ехидно так спрашивает:
3: и для чего это, извините, могло бы вам так понадобиться пиво, а, сестра?
0: А вы знаете, волосы лучше растут, если их пивом помыть.
3: Ну тогда я вам еще рекомендую вот эти вот соленые сухарики, их очень удобно использовать вместо бигуди.
4: Пиво на заре.
0: Ящик пива.
4: Пиво перед сном.

0: Вы опять не подготовились к занятию?
1: Забыл, Степан Матан.
0: Я устал уже от вашей забывчивости. Забываете, так записывать нужно.
1: Так я забываю, где записался.
2: Цепелявы. В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что футбольный комментатор — это человек, который профессионально мешает смотреть футбол?

0: нового друга для меня не женщина. Да. Но если она хорошенькая, он мне не друг.
1: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10, 12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, 3 метра в секунду.
2: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: От музыки к психологии. Как все-таки сложно в современном мире построить крепкие отношения. Хотя есть к чему стремиться. А если серьезно, современные отношения – очень сложная история. Но тут каждому свое.
1: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: От музыки к мыслям о состоянии, при котором вроде бы бежишь, но остаешься на месте. Поэтому современные умы задаются следующими вопросами. Как часто приходится сталкиваться с профессиональным выгоранием? Какие факторы приводят к этому? Как повысить мотивацию работника? Что может сам человек сделать, чтобы вывести себя из профессионального выгорания? Поможет ли человеку отпуск или смена места работы? Нужен ли коллективу психолог? И так далее.
1: Вы многое можете завершить 8 сентября, если вам удастся собраться, сосредоточиться и не лениться, выполняя поставленные осознанные задачи.
2: Тельцы. Для поездок и командировок время очень благоприятное. Даже ожидается ощутимый доход, связанный с вашим отъездом.
1: Близнецы. Во вторник вам не избежать прилива новых желаний, направленных на духовное и физическое совершенствование.
3: Радио Гороскоп.
2: Раки. Только осторожность каждого шага сможет спасти ваше пошатнувшееся служебное положение.
1: Львы. 8 сентября не нужно сваливать все на других. Вы тоже тянете время и не решаетесь ничего начать.
2: Девы. Вас ждет потрясающий объемный день, в котором легко могут вместиться и поездки, и свидания, и вечеринки.
3: Радио Гороскоп.
1: Весы. Во вторник вам придется прилагать много усилий и полностью выкладываться, но и результаты будут неизмеримы. Выше, чем обычно.
2: Скорпионы, вы будете чувствовать себя разбитыми, из-за чего повысится раздражительность. Не нагружайте себя работой.
1: Стрельцы, 8 сентября постарайтесь очистить свою жизнь от всего негативного, лишнего, надоевшего, изжившего себя.
3: Радио Гороскоп.
2: Козероги, будьте осторожнее в финансовых делах. Вас могут ненамеренно ввести в заблуждение. Вторая половина дня будет лучше первой.
1: Водолеи, вторник вы с умом используете для получения большой жизненной силы и накопления знаний.
2: Рыбы, временами вы бываете осторожны сверх меры. Люди не любят излишней подозрительности.
3: Радио Гороскоп. Радио Гороскоп.
4: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как делают зеркала? В древние времена их делали из отполированного металла. Теперь зеркала делают из гладкого стекла со слоем металла сзади. Само стекло – это еще не зеркало. Отражение дает нам узкий слой серебра, а стекло только предохраняет его от царапин и повреждений. Во времена Древней Греции, Египта и Рима уже были маленькие карманные зеркальца, которые было удобно носить с собой. Их делали из круглой пластинки металла – меди, бронзы, серебра и золота. Первыми, кто догадался делать стеклянные зеркала со слоем ртути или олова, были венецианцы. К 1300 году они стали выпускать такие зеркала, а затем технология производства распространилась по всей Европе и миру. Такие зеркала мы используем и по сей день.
3: Свет мой зеркало, скажи, мне всю правду покажи.
1: Бытовые истории.

Музыкальных историй очень скоро будет больше, а пока к опросам. Друзья, вы мечтаете работать в пижаме из кровати или с ноутбуком в любимой кофейне? Вы не одни. Почти половина россиян уверена. Удаленка – это идеальный формат. Другая половина топит за гибрид. Ну, то есть иногда все-таки выходить в люди. А вот фанатов классического офиса от звонка до звонка осталось совсем мало. Всего каждый десятый. Но реальность пока догоняет мечты. На удаленке сейчас находится только треть. Столько же по старинке ходит в офис, а гибридный график лишь у каждого пятого. Ну почему мы так рвемся домой? Все ради того самого баланса между работой и личной жизнью. Это же кайф. Не тратишь время и деньги на дорогу. Можешь пилить задачи из любой точки мира и сам рулишь своим графиком. А какой формат вам по душе? Уютный диван с котом или строгий open space и кофемашина? Вопрос остается открытым.

От музыки к мотивации. Как идти к цели и не отвлекаться на издержки? Нужно сконцентрироваться на одной или двух значимых задачах. Записывать прогресс по каждой из целей. Действовать в соответствии с намеченным планом. Найти причины, по которым мы преследуем те или иные цели. И помнить о мотивах, толкающих нас к достижению поставленных задач. Всем желаю успехов под хиты на любимой волне.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка для тех.
6: Музыка для тех.

0: Музыка улетела, но обещала вернуться. Тем временем почти любая психологическая травма лечится приемом. Посмотреть на проблему со стороны. Это слишком просто, поскольку потом выползают реальные причины. Задели эго, назвали некрасивым словом, несправедливо огорчили и так далее. Все решаемо. Главное найти баланс в отношениях с самим собой.
1: Музыка высшей пробы.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Злая дама звонит ночью в полицейский участок.
2: Алло, алло, алло, полиция? Полиция.
3: Да, это полиция. Что случилось?
2: Только-то в мою квартиру ворвался сексуальный маньяк. Приезжайте и заберите его утром.
4: Привет!
5: Здорово!
4: Слушай, я зашел за зонтиком, который ты одолжил у меня тогда на прошлой неделе, помнишь?
5: А, ну да, но я его одолжил своему соседу. Он тебе очень нужен?
4: Да нет, ну вот парень, у которого я его брал, говорит, что хозяин его очень требует.

0: обращается к жене.
1: Дорогая, у меня есть подозрение. Одно из двух. Либо ты мне собираешься изменить, либо уже изменила.
0: Ну почему только одно из двух?
2: Запелявые залезли в сеть.
3: Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
4: Шоу Сапелявых в сети интернет по адресу
5: radioshow.ru.
6: И снова рубрика «Это интересно».
7: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что собака – это инструмент собаковода, с помощью которого он гадит на детской площадке?

0: Иван Никонорович, говорят, вы стали импотентом. Да. Сочувствую. Ну и как?
1: Ой, вы знаете, как гора с плеч.
2: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семье. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Лучшие инструментальные хиты.

0: Отголоски Шуфутинова дня продолжаются. Я тут загуглил кое-что. Композиция «3 сентября» впервые была исполнена Михаилом Шуфутинским в 1993 году. Кроме того, шансонье делал дуэты с молодыми исполнителями. В 2022 году вместе с Егором Кридом выпустил обновленную версию композиции.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: За сталь, которая не ржавеет и не поддается коррозии, мы должны благодарить Гарри Брейли из английского города Шеффилда. В начале 20 века британские военные ломали голову над тем, из какого металла лучше всего производить оружие. Проблема была в том, что оружейные стволы под воздействием высоких температур и трения начали деформироваться. Металлурга Брейли попросили создать такой сплав, который мог бы выдержать воздействие высоких температур, химических элементов и так далее. Брейли стал проводить эксперименты, проверяя свойства различных сплавов, в том числе с высоким содержанием хрома. Согласно легенде, многие из опытов, по его мнению, закончились неудачей, и забракованные слитки оказались в куче металлолома. Однако позже Брейли заметил, что некоторые из них не поддались ржавчине. Таким образом, в 1913 году Брейли открыл секрет нержавеющей стали. В годы Первой мировой войны из нее изготавливали новые авиадвигатели, однако позже из нержавейки стали делать ложки, ножи, вилки, а также бесчисленное количество хирургических инструментов, без которых не обходится сейчас ни одна больница в мире.
2: Бытовые истории.

Друзья, новость прилетела из Петербурга. Там китайские туристы устраивают вирусный флешмоб у крейсера «Аврора». Для них наш крейсер – это база. Каждый китайский школьник хорошо знает «Аврору», потому что она годами красовалась на обложке учебника истории за 9 класс. Приехать в Питер и не зачекиниться у корабля с той самой книжкой – для них это просто немыслимо. Но самое крутое – формат квеста. Туристам не нужно тащить учебник из дома. У них есть секретные тайники прямо рядом с набережной. Они находят спрятанную книгу, делают кадр, подписывают книжку, оставляют послание следующим путешественникам и прячут обратно. Почему это стало трендом именно сейчас? Да все просто. В Китае меняют программу, и учебники с «Авророй» постепенно уходят в прошлое, превращаясь в ценный артефакт. Китайская молодежь ловит этот вайб ностальгии и вовсю постит фотографии в социальных сетях. Кстати, такие книжные флешмобы проходят и в других городах мира, в Венеции, Риме и так далее. Вот такой интересный туристический флешмоб.

love. This time is not for me. I don't.

хочется туда, через снега, дожди и холода. Мне очень, братцы, хочется туда, пусть кто-то скажет, что уже не мальчуган.

У меня вопрос. Как часто ярлычок от пакетика чая попадает в вашу кружку? Меня вот это жутко раздражает, но поделать с этим я ничего не могу. Этакая чайная церемония получается.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Изображения безбородых мужчин на стенах пещер заставляют предположить наличие каких-то бритв в доисторические времена. Кремневыми ножами для бритья, предположительно, пользовались шумеры и древние египтяне. По мере развития металлургии во втором тысячелетии до нашей эры египтяне перешли на медные, затем бронзовые бритвы. В первом тысячелетии до нашей эры появились железные бритвы. Первоначально все они были дугообразные. У римлян появляются первые прямые бритвы. В течение почти 2000 лет до самого конца 19 века прямая бритва практически не изменилась. Попытки сделать бритье более безопасным с применением устройств, надевающихся на лезвие, известны с 1762 года во Франции. Некоторый успех получили бритва Стар, запатентованная в США братьями Камф, и хорошо известная по выражению журнала Scientific American бритва Фокс. Стар и Фокс были похожи по конструкции. Лезвия были многоразовыми и дорогими. К бритве прилагалось устройство для ее правки, которое требовалось перед каждым использованием. Иногда лезвие приходилось относить для заточки к точильщику. Эти неудобства привели к тому, что опасные бритвы доминировали до начала 20 века, когда широкое распространение получили безопасные бритвенные станки жилета, затопленные лезвия которых можно было просто выбрасывать. В середине 20 века получили распространение электрические бритвы, а с 70-х годов безопасные станки со сменными многолезвийными картриджами, которые многие мужчины получают на 23 февраля.
1: Бытовые истории.
3: Я тут задумался, сколько человеку на самом деле нужно времени на полноценный сон, чтобы не впадать в замороженное состояние сознания. Интернет пишет, что нам необходимо не менее 7 часов для сна. Современный человек спит гораздо меньше необходимого. Постоянно отвлекают заботы, а также гаджеты, глобальная паутина, короткие залипательные видео. Вывод напрашивается один. Берегите себя, свой сон и чаще отвлекайтесь от телефона.

0: тому назад.
1: 8 сентября в 1801 году в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор. В 1941 году началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны. В 1946 году на Красной площади в Москве прошел парад гвардейской танковой кантемировской дивизии. В 1967 году введена в постоянную эксплуатацию Братская ГЭС.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: Слушайте свежее.
8: Давно забытое чувство посетило меня.

0: только твой.
1: Проговаривать вслух прописные истины о том, что быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным, не самое лучшее занятие. Иногда полезно споткнуться, фигурально сесть в лужу или просто посмеяться над собой, поскольку самые глупые вещи люди обычно делают с очень серьезным лицом.

0: подзинился по расчету.
1: Да ну?
0: Да.
2: И как?
0: Да вот теперь всю жизнь рассчитываешь.
3: В поздний час в лавку заглядывает монашка и, убедившись, что никого нет, покупает ящик пива. Продавец ехидно так спрашивает:
0: и для чего это, извините, могло бы вам так понадобиться пиво, а, сестра?
4: А вы знаете, волосы лучше растут, если их пивом помыть.
0: Ну тогда я вам еще рекомендую вот эти вот соленые сухарики. Их очень удобно использовать вместо бигуди. Пей пиво на заре.

0: опять не подготовились к занятию.
1: Забыл, Степан Матан.
0: Я устал уже от вас и забывчивости. Забываете, так записывать нужно.
1: Так я забываю, где записался.
2: Ты пенявый. В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что футбольный комментатор – это человек, который профессионально мешает смотреть футбол?

0: моего друга Демьяна Зентина. Да. Но если она хорошенькая, он мне не друг.
1: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10, 12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, 3 метра в секунду.
2: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
7: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

Музыка улетела, но обещала вернуться. Обращаете ли вы внимание на рукопожатие? Оно всегда разное. После пандемии некоторые люди по-прежнему здороваются кулаками. А вот женщины часто ломают стереотипы, когда протягивают руку мужчине.

0: Всем спасибо за компанию. Время пролетело, но оставило в душе множество прекрасных воспоминаний. С вами был Дима Казанцев. До скорого. Чао-какао.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Самое раннее упоминание зубной пасты содержится в египетском манускрипте 4 века до нашей эры. Ее рецептом была смесь порошкообразной соли, перца, листьев мяты и цветков ириса. В России вопросам гигиены не уделяли такого пристального внимания, только после указа императора Петра I боярам чистить зубы толченым мелом и протирать влажной тряпочкой, можно говорить, что этот вопрос был поднят на государственный уровень. В 1873 году компания Colgate представляла на американском рынке ароматизированную зубную пасту в банке. В 1915 году в состав зубных паст начинают вводить экстракт из некоторых деревьев, например, эвкалипта. Паста начала расфасовываться в алюминиевые, а затем и в пластиковые тюбики. Важным открытием 20 века можно считать введение в состав зубных паст соединений фтора, которые способствуют укреплению эмали.
1: Бытовые истории.

0: В Чимале 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушает.
4: 923-663-103-2.

0: временно недоступен. Перезвоните позже.
1: Радио, где все первые среди равных.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Злая дама звонит ночью в полицейский участок.
2: Алло, алло, алло, полиция? Полиция.
3: Да, это полиция. Что случилось?
2: Только-то в мою квартиру ворвался сексуальный маньяк. Приезжайте и заберите его утром.
4: Привет!
3: Здорово!
4: Слушай, я засол за зонтиком, который ты одолжил у меня тогда на прошлой неделе, помнишь?
3: А, ну да, но я его одолжил своему соседу. Он тебе очень нужен?
4: Да нет, ну вот парень, у которого я его брал, говорит, что хозяин его очень требует.

0: обращается к жене.
1: Дорогая, у меня есть подозрение. Одно из двух. Либо ты мне собираешься изменить, либо уже изменила.
0: Ну почему только одно из двух?
1: Забелявые залезли в сеть.
0: Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
2: Соу Сапелявых в сети интернет по адресу
0: radiosou.ru.
3: И снова рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что собака – это инструмент собаковода, с помощью которого он гадит на детской площадке?

0: Каморыч, говорят, вы стали импотентом.
1: Да.
0: Сочувствую. Ну и как?
1: Ой, вы знаете, как гора с плечи.
2: Чемали 15 часов 30 минут.
3: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10, 12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, 3 метра в секунду.
4: Реклама.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
10: Бытовые истории.
11: Мороженое. Это замороженный сладкий продукт из молока, сливок, масла, сахара, соков, ягод и прочих продуктов с добавлением вкусовых и ароматических веществ. Существуют различные сорта мороженого, например, крем-брюле или пломбир. Оно делится на закаленное и мягкое. Второе обычно продается на развес, так как обладает коротким сроком хранения. При этом мороженое – древнее лакомство. Еще за 2000 лет до нашей эры в Китае к столу подавались десерты, отдаленно напоминающие этот продукт. Снег и лед, смешанные с кусочками апельсинов, лимонов и зернышками гранатов. Охлажденные вина, соки и молочные продукты потребляли еще древние греки. Акутаг – эскимосское мороженое из ягод, мяса и сала. Фалуде – один из первых известных образцов мороженого, появился в V веке до нашей эры и представляет собой замороженные с розовой водой, лаймовым соком, а также иногда с молотыми фисташками, нити из пищевого крахмала. Европу познакомил с мороженым Марко Поло, привезший из Китая в XIII веке первые рецепты. Он даже написал книгу, посвященную полезным свойствам льда. В промышленных масштабах мороженое начали производить в 19 веке. Первая такая фабрика появилась в США, в Балтиморе, в 1851 году.
10: Бытовые истории.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Абсент – это крепкий алкогольный напиток, настоянный на экстракте горькой полыни. Он известен человечеству уже более 3500 лет. Во времена Древнего Египта его использовали в медицине в качестве лекарства. Но следует сказать, что используемый египтянами древний напиток мало похож на современный. В те времена он представлял собой вино, которое какое-то время настаивали на листьях полыни. Происхождением своего названия абсент обязан греческому «абсентион», что переводится как «негодный для питья». Известный нам абсент по официальной версии был получен в 1792 году французом Пьером Ординером, жившим в маленькой швейцарской деревушке. В его оригинальный рецепт входили полынь, иссоп, анис, фенхель, мелисса, а также ромашка, кориандр, петрушка и шпинат. Напиток получился очень крепкий, около 70 градусов. Возможно, именно его крепость и сделала его популярным. Он использовался для лечения множества болезней, за что получил название «зеленая фея». С 19 века абсент завоевывает огромную популярность у людей искусства – поэтов, художников, актеров, литераторов. Этому способствуют распространяющиеся слухи о том, что он стимулирует и вдохновляет к творчеству. Но в 50-х годах 19 века систематическое употребление абсента стало сказываться на здоровье пьющих его людей. Впрочем, как любой алкоголь. Однако только абсент в начале 20 века попал под запрет во многих странах.
1: Бытовые истории.

0: тому назад.
1: 8 сентября в 1801 году в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор. В 1941 году началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны. В 1946 году на Красной площади в Москве прошел парад гвардейской танковой кантемировской дивизии. В 1967 году введена в постоянную эксплуатацию Братская ГЭС.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики».
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Женился по расчету.
2: Да ну?
1: Да. И как? Да вот теперь всю жизнь рассчитываешь. В поздний час в лавку заглядывает монашка. И убедившись, что никого нет, покупает ящик пива. Продавец ехидно так спрашивает. И для чего это, извините, могло бы вам так понадобиться пиво, а, сестра?
3: А вы знаете, волосы лучше растут, если их пивом помыть.
1: Ну тогда я вам еще рекомендую вот эти вот соленые сухарики. Их очень удобно использовать вместо бигуди.
4: Пей пиво на заре.
1: Ящик пива.
4: Пей пиво, пей.

0: Вы опять не подготовились к занятию?
1: Забыл, Степан Матан.
0: Я устал уже от вас и забывчивости. Забываете, так записывать нужно.
1: Так я забываю, где записался.
2: Цепелявы. В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что футбольный комментатор — это человек, который профессионально мешает смотреть футбол?

0: жена моего друга для меня не женщина. Да. Но если она хорошенькая, он мне не друг.
1: Чимари, 16 часов 30 минут.
2: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чимальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: куда-то бежим.
1: Скорый поезд номер 34, сообщение Москва или Квонар, прибывает на первый путь.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня, наверное, каждый человек, работающий с бумагами, использует степлер, но мало кто знает историю его происхождения. Впервые подобие современного степлера было сделано на заказ для французского короля Людовика XV, который жил в XVIII веке. Скобы этого приспособления были украшены королевским знаком. С появлением все большего количества грамотных людей, умеющих работать с бумагами, потребность в степлере возрастала. Во второй половине XIX века Джорджу Магиллу был выдан первый патент на приспособление для скрепления листов из латуни. Вскоре он запатентовал еще одно подобное изобретение, предназначенное уже для скрепления бумажных листов. Первоначально в это устройство можно было вставить только одну скобу. Название степлер появилось значительно позже самого изобретения. До 1909 года все приспособления для сшивания бумаги назывались по названию фирмы, которая их выпускала, или просто скреплятелями. Модель, приближенную к современному механическому степлеру, выпустила фирма Swingline в конце 30-х годов 20-го столетия. Для того, чтобы заправить прибор скобами, достаточно было открыть его верхнюю крышку. Как мы делаем это и сейчас.
1: Бытовые истории.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Алтай FM+.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Злая дама звонит ночью в полицейский участок.
2: Алло, алло, алло, полиция? Полиция.
3: Да, это полиция. Что случилось?

0: в мою квартиру ворвался сексуальный маньяк. Приезжайте и заберите его утром.
1: Привет!
2: Здорово!
1: Слушай, я зашел за зонтиком, который ты одолжил у меня тогда на прошлой неделе, помнишь?
0: А, ну да, но я его одолжил своему соседу. Он тебе очень нужен?
1: Да нет, ну вот парень, у которого я его брал, говорит, что хозяин его очень требует.

0: обращается к жене.
1: Дорогая, у меня есть подозрение. Одно из двух. Либо ты мне собираешься изменить, либо уже изменила.
0: Ну почему только одно из двух?
1: Дебилявые залезли в сеть.
0: Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
2: Шоу Сапилявых в сети интернет по адресу
0: radioshow.ru. И снова рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что собака – это инструмент собаковода, с помощью которого он гадит на детской площадке?

0: Короче, говорят, вы стали импотентом. Да. Сочувствую. Ну и как?
1: Ой, вы знаете, как гора с плечи.
2: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10, 12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, 3 метра в секунду.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
9: Бытовые истории.
10: Знали ли вы о том, что за исключением органа, фортепиано – самый сложный музыкальный инструмент? Название фортепиано, или, как говорили раньше, пиано-форте, буквально можно перевести так – тихо-громкий. Это предполагает богатую гамму звуков, которые способны издавать фортепиано. Присяже этот очень сложный инструмент произошел от простейшего монохорда – ящика с одной единственной струной, на которую были нанесены музыкальные интервалы. На смену ему пришел клавикорд, затем спинет, а потом и клавесин. Именно для клавесина в начале 16 века придумали систему молоточков, которые позволили избежать скрипучего звука. Так появилась фортепиано. Первым композитором, который вел фортепиано в широкое употребление, был Бетховен.
9: Бытовые истории.

0: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

Привет, дорогие друзья! Это Лев Шапира, музыкант, исполнитель, поэт и композитор. Хочу предложить вашему вниманию мою новую песню «Небесный постовой». Дуэт с Антоном Чибисовым специально для вас на вашей любимой радиостанции. Всем здоровья, удачи и добра! Слушайте хорошую музыку на волнах Алтай-ФМ.

0: В Чимале 18 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и группа «Добро» представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Друзья, привет всем, кто слушает свое любимое радио прямо сейчас. С вами в эфире Михаил и Иван Заситкевич. Это группа «Добро».
3: Да, «Добро» с вами. И сегодня мы выходим в эфир не только как артисты, но и как ведущие программы Top Hit Chart,
2: в которой мы будем подводить музыкальные итоги лета 2026, делиться с вами эксклюзивными музыкальными новостями
3: и, конечно, слушать хиты, под которые мы зажигали этим летом. Ну, а начнем наш трек-лист с песни, которая поможет нам осознать, что все хорошее когда-нибудь заканчивается.
2: И лето, к сожалению, не исключение. И тоже уже закончилось. Топ Хит Чарт открывает Кая и ее суперский кавер на легендарный хит Софии Ротару «Вот и лето прошло». Провожаем лето вместе. Поехали.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Еще один летний трек с воспоминаниями. Джонни и Федук в начале июня запустили в ротацию совместку под названием «Лето».
2: Фит Джонни и Федука – это песня о самых теплых моментах прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до рассвета.
1: За какие-то 3 месяца ротации трек набрал 200 тысяч эфиров. И, как вы понимаете, мы просто обязаны включить его в наш сегодняшний трек-лист.
2: Что мы с удовольствием и делаем. Джонни и Федук, встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, ну а сейчас мы вместе с вами будем отмечать наш собственный праздник. Вы, конечно, уже догадались, что речь пойдет об одном из наших хитов. И этот трек, который мы представили слушателям «Топ Хит Чарта» в конце мая, называется «Море привет». Трек и клип на него получили огромное количество позитивных откликов в соцсетях. И благодаря вашей реакции песня отлично зашла в эфир 160 радиостанций, где прозвучало более 220 тысяч раз.
2: Всех благодарим за поддержку. Очень надеемся, что этим летом вы съездили все-таки на море. И давайте сейчас окунемся в это настроение. Добро, море привет!

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, вот так группа «Добро» звучала этим летом с песней «Море, привет». Но прямо сейчас нам предстоит встреча с певицей Ёлкой.
2: Все дело в том, что возвращение на большую сцену Ёлки стало одним из самых заметных событий этого лета. Весной Лиза представила свой новый трек «Проще», который к началу осени набрал 500 000 эфиров.
1: Это огромная цифра, и я просто уверен, что Ёлка будет представлена на предстоящей церемонии «Топ-хит Music Awards» сразу в нескольких номинациях. Это отличный повод, чтобы послушать «Проще» в нашем чарте прямо сейчас. Погнали!

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, привет всем, кто подключился к нам только что. С вами группа «Добро» и «Топ-хит-чарт» с самыми горячими хитами этого лета.
2: И у нас на очереди Катя Айова с новым хитом «Мы». В поисках вдохновения Катя обращалась к стихам Пушкина и Цветаевой, и результат не заставил себя долго ждать. Этим летом трек «Мы» вошел в топ-10 российского интернет-чарта.
1: Радио тоже не отстает, добавляя Кате каждую неделю десятки тысяч эфиров. В итоге Айова в нашем чарте сегодня занимает почетное 8-е место. Встречайте.
0: 8-е.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, мы, конечно же, не можем пройти мимо лучших хитов молодых артистов. И прямо сейчас послушаем их лучшие новые треки, которые, кстати, получили высокие оценки на «Топ Хит» и уже встали в ротацию на радио. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки и сердечки трекам на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ваша поддержка артистам, а особенно молодым, очень нужна.
2: Убегу. Скатл и Эдди Моно. Победитель голосования ВК.

0: Лучшие хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с группой Добро.
1: Это были лучшие треки молодых артистов на этой неделе. С вами в эфире по-прежнему группа Добро и программа ТОП ХИТ ЧАРТ,
2: в которой мы подводим музыкальные итоги лета. И сейчас наступает очередь коллаборации Сергея Лазарева и Полины Гагариной,
1: которая набрала более 200 тысяч эфиров и миллионы стримов. Happy End, так называется этот хит. Но это еще не конец. Не переключайтесь.
0: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Это был хэппи-энд Сергея Лазарева и Полины Гагариной. А мы не можем пройти мимо еще одного трека, который станет одним из главных хитов не только этого лета, но и всего 2026 года.
2: Мы говорим о песне «Тону» в исполнении Владислава Лапая из Беларуси, которого вы знаете под именем «Holy Flame». Встречайте «Holy Flame» в нашем эфире.

0: одну.
1: Лучшие хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с группой Добро.
2: Друзья, если вы только подключились, с вами Иван и Михаил, группа Добро. В эфире ТОП ХИТ ЧАРТ, и мы уже вплотную приближаемся к его вершине.
3: На пятом месте у нас расположилась Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать». Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц России. Ее хит «Давай не ждать» за полгода с момента релиза прозвучал на радио более 700 тысяч раз.
2: А по данным ТОП ХИТ, на сегодня это самый популярный радиохит 2026 года с женским вокалом. Отличный повод, чтобы послушать Мари Краймбрери прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: На ступеньку выше у нас сегодня Роман Пашков и Руслан Тагиев. Группа «Градусы». Их трек «На ресницах» стал настоящим хитом этого лета. Он собрал сотни тысяч эфиров на радио и миллионы стримов в интернете. Мы поздравляем от всей души ребят с этим результатом и желаем, чтобы их трек стал лучшим хитом не только этого лета, но и целого года. «Градусы» и трек «На ресницах» — четвертое место в списке

0: Самые новые хиты в программе Top Hit Chart с группой Добро.
1: С вами по-прежнему Михаил и Иван, группа Добро. И прежде чем мы перейдем к тройке лучших летних хитов, мы обязательно должны послушать новые звездные треки, записанные только что, буквально на этой неделе.
2: Добрая душа, Дмитрий Маликов.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с группой Добро.
1: Друзья, если вам понравилась какая-то из новых песен, обязательно проголосуйте за нее в группе ТОП ХИТ во ВКонтакте.
2: Ваши лайки на ТОП ХИТе в социальных сетях очень важны для артистов. И сейчас нам предстоит встреча с тройкой самых популярных летних хитов 2026 года.
1: И как мы обещали в начале программы, с нашим слушателем эксклюзивная новость.
2: Да, раз обещали, давай расскажем. Итак, совсем скоро, 17 сентября в Москве пройдет очередной, уже третий по счету в этом году, концерт ТОП ХИТ ЛАЙВ.
1: Это будет не просто концерт, а место, где соберется весь цвет отечественного шоу-бизнеса и где будут обсуждаться самые трендовые тренды российской популярной музыки.
2: Там выступят лучшие молодые артисты и, конечно, звезды со своими летними хитами.
1: Одним из главных участников ТОП ХИТ ЛАЙВ станет Саян, исполнитель

0: постарайтесь попасть на Топ Хит Лайв. Это будет круто, как всегда.
1: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с группой Добро. Тройка лидеров этой недели.
0: Ну а у нас, наконец, лучшая тройка летних хитов 2026. И открывает топ Таня Ткачук и группа «Моя Мишель» с треком «На малиновой луне», который за 3 месяца ротации прозвучал в эфире 600 тысяч раз. А вы можете себе представить и объяснить, почему эта песня у нас не на первом, а только на 3-м месте? Все очень просто. В нашем хит-параде мы считаем не только эфиры на радио, но и популярность в интернете. У «Малиновой луны» все отлично в эфире, а вот в интернете ребята чуть не дорулили.
2: Мы, тем не менее, поздравляем мою Мишель с бронзой этого лета и слушаем ее рассказ о жизни на «Малиновой луне».

0: Топ Хит Чарт с группой Добро.
1: Серебро этого лета мы отправляем сразу трем артистам. Их суперхит Шаде прозвучал в эфире 500 тысяч раз и сотни миллионов раз был прослушан в интернете.
2: Да, более того, Шаде этим летом несколько недель возглавлял одновременно и радио, и интернет-чарт. А это бывает крайне редко.
1: Встречайте, Бай Индия, Хчо и Мод. Их та самая Шаде.

0: Лучшие хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с группой Добро.
1: Итак, вот мы уже в полшага от вершины. В нашей прошлой летней программе мы представляли этот трек как один из претендентов на лучший хит с женским вокалом 2026 года.
2: И этим летом наш прогноз начал сбываться. Трек играет в эфире 200 радиостанций, а количество стримов в интернете у него перевалило за 200 миллионов. Поэтому он возглавил летний интернет-чарт.
1: Возможно, успех именно этого хита поможет Юле Зиверт одержать победу в соревновании с Мари Краймбрери.
2: И вы, конечно, догадались, что мы говорим о мега-хите Зиверт, который называется «Газ», и который платформа Топ Хит назвала лучшим хитом лета 2026 в России. Встречайте!

0: только что Зиверт исполнила свой «Газ» — лучший летний трек 2026 года. Наш хит-парад на этом завершается.
1: Весь последний час с вами в эфире были мы, Иван и Михаил, группа «Добро». И мы желаем вам крепкого здоровья, крутого настроения и всегда юности в сердце.
0: Будем ждать вас на наших концертах, в нашем туре. Обязательно слушайте наш новый трек «На счастье». И до новых встреч! Скоро увидимся и услышимся. Пока!
2: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Шприц, от немецкого слова, означающего «брызгать». Это общее название инструментов, применяемых в медицине, технике и кулинарии. При поднятии поршня шприца, если его игла помещена в сосуд с жидкостью, между ними и поверхностью создается вакуум. Туда устремляется жидкость из сосуда, поскольку на нее действует атмосферное давление. Несмотря на то, что внутривенные инъекции проводились в середине 17 века, шприц, в том виде, в котором мы знаем его сейчас, был изобретен лишь в 1853 году – независимо друг от друга, французским хирургом Фравасом и шотландским врачом Александром Вудом. Первые шприцы изготавливались из каучукового цилиндра, внутрь которого помещался хорошо подогнанный поршень из кожи и асбеста с торчащим наружу металлическим штырем. На другом конце цилиндра укреплялась полая игла. Так как цилиндр был непрозрачным, насечки для дозировки лекарства делались не на нем, а на металлическом штыре поршня. В 50-е годы прошлого столетия Артур Смит получил патенты США на одноразовые шприцы. Они изготавливались из стекла. А в 1956-м Колин Мёрдок, фармацевт из Новой Зеландии, изобрел и запатентовал пластиковый одноразовый шприц. В настоящее время многие изобретатели работают над реализацией идеи действительно одноразовых шприцев. То есть таких, которые было бы просто физически невозможно использовать дважды. Эта задача обусловлена борьбой с распространением ВИЧ и других инфекций.
1: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимной алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Музыка для тех.

0: Лучшие инструментальные хиты.
1: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10, 12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров.

0: ртутного столба. Ветер переменный. 3 метра в секунду.
1: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Английская булавка. Разновидность булавки, в которой острие иглы накрывается крышкой для защиты от случайного укола. Крышка английской булавки удерживается сформированной стержнем булавки пружины и имеет форму, рассчитанную на легкое расстегивание. В нынешнем виде английскую булавку изобрел американский инженер Уолтер Хант в середине 19 века. Права на ее использование были спешно проданы за $400, чтобы оплатить долг Ханта в размере $15. Однако в те времена патент не всегда защищал изобретателя. Уже осенью того же года предприимчивый британец Чарльз Роулей запатентовал аналог булавки Ханта у себя на родине. Поэтому теперь во всем мире эту булавку называют английской. Она может быть элементом декоративных предметов туалета, броши, накрутных знаков и так далее. Также укол булавкой способен снять судорогу мышцы. Некоторые пловцы прикрепляют булавку к плавкам при купании. В качестве панк-атрибутики булавки стали использоваться британскими и американскими исполнителями с 1970-х годов. Известно, что лидер панк-группы «Гражданская оборона» Егор Летов использовал булавки на черной рубашке в качестве украшения.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Оптическое волокно – это провод, сделанный из прозрачного материала, такого как пластик или стекло, который применяется для перемещения внутри себя света на основе технологии полного внутреннего отражения. На основе стекловолокна изготавливаются специальные кабели, которые применяются для осуществления оптиковолоконной связи на значительные расстояния. При этом скорость передачи данных в несколько раз превосходит таковую в обычной проводной связи. Также оптоволокно используется при производстве разных данных. Датчиков. Впервые принципы передачи света, аналогичные оптоволокну, были открыты во второй половине 19 века. Однако распространение эти технологии не получили ввиду недостаточного технического развития. Историю оптоволокна можно отсчитывать от первой половины 20 века. В 1934 году американцем Норманом Р. Френчем был получен первый патент на телефонную систему, собранную на основе оптических технологий. В указанной системе речевые сигналы передавались по стеклянным стержням при помощи света. А спустя еще 28 лет были разработаны фотодиод и полупроводниковый лазер, с помощью которых можно было передавать и принимать оптический сигнал. Сфера применения оптоволокна очень широка, но основным направлением являются телекоммуникации. С повсеместным внедрением оптоволокна существенно выросли и скорости передачи информации, которые сейчас достигают нескольких терабит в секунду.
1: Бытовые истории.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического тепла. Пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Слушайте свежее.

0: эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.
1: Давно забытое чувство посетило меня.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
6: Музыка для тех.

локации, где наши девчонки, двигаем к речонке. Вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи там, кто нам, берег такой черный, не видно ничего.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Американские горки. Так мы называем этот головокружительный аттракцион в России. При этом в Европе его именуют русскими горками, по аналогии с масленичными гуляниями, во время которых непременно катаются на санях с горы. Как устроен этот аттракцион? Он представляет собой железнодорожную систему специальной конструкции, спроектированной так, чтобы состав вагонеток с пассажирами, проходящий по ней, резко изменял направление и скорость движения. Так как вагонетки не имеют собственного источника энергии, то для ускорения используется преобразование потенциальной энергии состава в кинетическую и наоборот. Изобретены были эти горки в конце 19 века в Америке и назывались наклонная железная дорога. Так что наше наименование этого аттракциона «Американские горки» имеет историческое обоснование.
1: Бытовые истории.

0: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Город, поезд номер 34, сообщение Москва или Кманар, прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34, сообщение Москва или Кманар, прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

На улице среди панелек типовых, у автомата с газировкой никого. Ты протянула мне ириску на двоих и фыркнул автомат, налив ситро.

пломбир. Я помню тот июнь, прозрачный и живой, где каждый тихий вдох был клятвой без конца. Но время, как песок, ушло сквозь нас с тобой, оставив след на контурах.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Американские горки. Так мы называем этот головокружительный аттракцион в России. При этом в Европе его именуют русскими горками. По аналогии с масленичными гуляниями.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Горячий хит.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: На Алтае 22 часа.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Одним из необычных материалов, созданных человеком и одновременно самым легким, в мире считается аэрогель. Выглядит он воздушным, может быть окрашен в разные цвета, ощущается как отвердевшая пена. Совокупность свойств, которыми он обладает, позволяет применять аэрогель во многих областях, таких как строительство, электроника, космическая отрасль. Изготавливается необычный материал на основе кремнезема, оксидов металлов, углеводородов, полимеров, углерода. По сути, он представляет собой коллоидный раствор, переведенный при особых условиях твердое состояние, в котором зольная составляющая смешана с газом. Он имеет пористую структуру с объемом твердой фазы около 1%. Наибольшее внимание к созданию самого легкого материала проявил химик Стивен Кислер. И в 1931 году он представил публике результаты своей работы. Он провел эксперимент, в котором нагревался гель, содержащий метанол вместо жидкости, после чего метанол испарялся, а сам гель оставался твердым, при этом объем оставался прежним. До начала 2000-х главным недостатком у всех аэрогелей была хрупкость. Однако создание новых материалов из углерода, графена и углеродных нанотрубок позволило получать пластичные, устойчивые к ударному воздействию аэрогели. Хотя история изобретения начинается почти сотню лет назад, применение его в настоящее время весьма ограничено. Прежде всего, это связано с очень высокими ценами из-за дорогостоящего и высокотоксичного производства аэрогеля.
2: Бытовые истории.

белой дымкой над Катунью облака. Но недоступна стала нам река. Хоть волком вой, хоть караул кричи, все с потрохами откупили москвичи. А раньше здесь ребята от звезд и до звезд

Время, их больше не найти. Теперь настало время, их больше не найти. Хоть белой дымкой над Катунью облака, но не достать.

0: Хами откупили москвичи, настроили бунгало до самого Чимала, и даже для морала участок отвели. А нам куда деваться, и что же делать, братцы, Кагафье, что ли, Лыковой с котомкою пойти? Кагафье, что ли, Лыковой с котомкою пойти? И только снятся над Катунью облака, как недоступна стала нам река. Хоть волком вой, хоть караул кричи, все с потрохами откупили москвичи. Все с потрохами откупили москвичи.
1: Музыка настроения.

0: Плюс 10, 12 градусов. Днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное. 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный. 3 метра в секунду.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
6: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
7: Бытовые истории.
8: Кто из нас не знает, что такое Биг Бен? Однако совсем небольшое количество людей действительно обладают достоверной информацией. Биг Бен – это колокол на башне Вестминстерского дворца в Лондоне. Но в обиходе так называют и куранты, установленные в этой же башне, и саму башню. История же самих часов Биг Бен насчитывает всего чуть более 150 лет. Однако, невзирая на такой молодой возраст, эти куранты стали основным маркером точного времени не только в Великобритании, но и во всем мире. Именно время, показываемое Биг Беном, принято за эталон времени Земли, и от него ведут отсчет все другие государства. Так о наступлении Нового года нас извещает первый удар курантов на башне Вестминстерского дворца. А используя коммуникационные сети канала BBC, Биг Бен позволяет людям во всем мире сверить точность своих часовых механизмов и привести их к единому знаменателю. Механизм часов Биг Бен был сделан с очень высокой точностью, превосходящей даже многие современные хронометры. Его погрешность не превышает 2 секунд в сутки. И это с учетом того, что механизм подвержен воздействию окружающей среды. Дождь, снег, ветер и другое. Но все же точность не идеальна. С учетом того, что эти часы являются эталоном для многих других, их время постоянно сверяется с атомными часами Гринвичской обсерватории. Способ корректировки времени Биг Бена остается неизменным на протяжении уже более чем полутора веков. Предложил этот способ смотритель часов. Он положил на маятник монету достоинством в 1 пенни. Это привело к тому, что часы стали идти быстрее на 2 секунды в сутки. Этот способ используется и в наши дни.
7: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В документообороте далеко не последнюю роль играют форматы бумаги. Самый популярный на сегодня – это формат А4. Что он означает? Еще во второй половине 18 века ученый Георг Лихтенберг из Германии отметил, что лист, у которого длинные стороны соотносятся как единица к квадратному корню из двух, состоит из двух равных прямоугольников, получаемых, если его сложить пополам, и геометрически подобных исходному. В начале 20-го столетия немецкий инженер и математик Вальтер Порцман предложил эту идею для стандартизации размеров бумаги. Начало истории формата А4, как, собственно, и всех остальных форматов, начинается с А0. Было положено в 1922 году в Германии с утверждением данных размеров бумаги в качестве стандарта DIN-476, положив конец разнообразию форматов, применяющихся в этот период. В 1975 году она стала международным стандартом. Исходный размер листа, называемый форматом А0, имеет площадь в 1 квадратный метр, длину большей стороны равную корню четвертой степени из двух, а меньшей обратной величине от нее. Остальные размеры обозначаются цифрой, равной числу последовательных разделений предшествующего формата, параллельно его меньшей стороне. Например, на формате А0 можно разместить 16 листов формата А4. Если в офисе станет скучно, можете проверить эту информацию на деле.
1: Бытовые истории.

0: сердца.
1: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

друзья с первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

грусти, много России. Я родилась в любимой стране, не где-то вовне, а в ней, по гороскопу в Льве.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Так кто же все-таки изобрел велосипед? Появление первых моделей велосипедов для широкого практического применения могут быть отнесены к 1817 году. Именно тогда в Германии барон фон Дрез представил публике механизм, который он назвал в свою честь – дрезины. Два колеса дрезины соединялись с деревянным бруском. Седок переносил часть веса тела на деревянный упор перед собой и продвигал дрезину вперед, отталкиваясь от земли поочередно левой и правой ногами. Рулить приходилось, поворачивая укрепленную на оси переднего колеса ручку. Около 1840 года шотландец Макмиллан взял старую дрезину и поставил рычаги на ось заднего колеса. Они соединились приводными стержнями с педалями. Название велосипед «байсикл» впервые появилось в 1865 году, когда француз Лалемен прикрепил рычаги и педали к переднему колесу механизма, очень похожего на дрезину. Три года спустя вошли в употребление легкие металлические колеса с проволочными спицами и массивными резиновыми шинами. И, наконец, примерно в 1885 году появился современный безопасный велосипед.
1: Бытовые истории.

0: Самая актуальная музыка.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Не смотри на меня. Если хочешь спастись, не смотри на меня.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Детей-изобретателей так много, что им даже посвящен специальный день в календаре всемирных праздников. И мир действительно многим обязан маленьким вундеркиндам. Так мороженое фруктовый лед изобрел 11-летний Фрэнк Эпперсон. По легенде, вечером мальчик забыл на крыльце стакан с содовой. Дело было зимой. Причем в стакане осталась палочка, которой содовый порошок размешивается в воде. 18 лет спустя, в 1923 году, подросший Эмперсон использовал свою находку в бизнесе и открыл торговлю замороженным лимонадом. 13-летняя школьница Мэлори Хьюмен из США изобрела лекарство от икоты. Это леденцы, в состав которых входит сахар и яблочный уксус. Игрушечный самосвал изобрел и даже запатентовал идею в 1936 году 6-летний Роберт Пейдж. Он нарисовал игрушку, чтобы отец сделал ему точно такую же. Конечно, самосвалы на тот момент уже существовали, но таких игрушек еще не было. 12-летний Максим Лема из Львова создал робота, выполняющего

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: По какой причине зрачки у коз прямоугольной формы? Обычно они напоминают горизонтально расположенные прорези. Однако, когда зрачки расширяются, то их форма трансформируется в прямоугольную. За счет этого у коз расширяется угол обзора до 340 градусов. Вот такой подарочек природы. Если сравнивать, например, угол обзора зрения у человека, то он варьируется в пределах 160-180 градусов без поворота головы. Зрачки прямоугольной формы имеют не только козы, но и другие степные животные, пасущиеся на пастбищах. Зрачки с такими характеристиками помогают животным ориентироваться в местах, где равнинный рельеф, так как увеличивают угол обзора. Так легче искать пропитание, да и подобраться к таким животным незаметно очень сложно. Приближение хищников или другой опасности они заметят первыми. Аналогично же зрачок прямоугольной формы имеется и у осьминога. Так распорядилась все та же природа и поработала эволюция.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

вела тропинка к болоту. Я направо пошел, наугад. Зашипело в траве слева что-то. Я бегом без оглядки назад. Вечереет и светлеет. Вот и солнце встает за горой. Каждый шаг все быстрее и быстрее. Счастье здесь.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
1: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Книги в том виде, в каком мы их знаем, появились только в средние века. Папирус, свернутый в трубочки, заменял их. Листы папируса склеивались вместе и свертывались в свитки. Жители Рима называли их «волюмен». Отсюда и пошло английское слово «волюм», то есть «том». К середине 15 века папирус был вытеснен пергаментом. Его делали из кожи овец и коз, а самый тонкий пергамент получали из телячьей кожи. На одной стороне писали текст, затем нарезали листы одного размера и скрепляли их с помощью кожаных ремней. Таковы были первые книги, если мы можем их так назвать. Но книги, которые хоть отдаленно напоминали современные, появились позже. Четыре куска пергамента складывали пополам. Из каждого выходило как бы два листа. Затем их вкладывали один в другой. В сумме получалось 8 листов или одна секция. Готовые секции отправляли писцу. Он разъединял листы и работал над каждой страницей отдельно. Затем переплетчик сшивал каждую секцию бечевками по линии сгиба. Концы бечевок продевались через отверстия в деревянных обложках, на которые приклеивали большой кусок кожи, закрывая им сгибы секций. Готовые книги украшались, бережно хранились и стоили невероятно дорого.
1: Бытовые истории.

Два часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кто из нас не слышал о персидских коврах? Самый древний их экземпляр был изготовлен еще в 5 веке до нашей эры. Персидские ковры всегда отличались практичностью и красотой и стали известны во всем мире. Золотым временем в истории создания персидских ковров считается 15-17 века. Именно тогда происходит совершенствование техники их изготовления, особенности узоров, по которым можно определить мастерскую или город производства конкретного коврового изделия. Технологии изготовления ковров, которые применяли персидские умельцы, со временем начали использовать и в других странах. В связи с этим изменились расцветки и материалы, из которых их изготавливали. В рисунках начали проявляться национальные особенности, узоры, однако ковры стоили очень дорого, поскольку производились исключительно вручную. Со временем процесс изготовления был автоматизирован, появились первые ковротканные машины. А с появлением синтетических материалов стоимость таких ковров существенно снизилась, и они стали доступными каждому. Однако все это не вытеснило технологию изготовления ковров вручную. Каждый такой ковер имеет свою индивидуальность и очень высоко ценится.
1: Бытовые истории.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: Хочешь быть счастливым?

0: Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
1: Музыка для тех.

эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Что такое купальная машина? Это популярное в 18-19 веках приспособление для купания на океанских или морских пляжах, позволявшее мужчинам и женщинам купаться, сохраняя правила приличия тех времен. Они представляли собой крытую повозку с деревянными или брезентовыми стенками. Человек заходил в повседневной одежде в купальную машину на берегу. В ней он переодевался в подходящий для водных процедур костюм. Затем машина спускалась в воду с помощью лошадей. На популярных курортах для этих целей даже были проложены рельсы. В воде машина разворачивалась так, чтобы с берега купальщика не было видно. Такие машины часто оборудовались флажком, который поднимался купальщиком как сигнал готовности возвратиться на берег. В начале 20 века, после того, как были разрешены смешанные пляжи, купальные машины стали исчезать. По привычке ими еще пользовались пожилые люди. Некоторые купальные машины сохранились на пляжах до наших дней и используются в качестве пляжных кабинок.
1: Бытовые истории.

Три часа. Алтай FM. Алтай FM Плюс. Радио родного района. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Возможно, вы думаете, что такую нужную и полезную вещь, как мыло, человек изобрел одну из первых. Однако мыло появилось сравнительно недавно, только 2000 лет назад, в Древнем Риме. На крупных мыловаренных заводах сначала варят жиры и щелочь в огромных котлах. Процесс этот называется омыление. Когда мыло почти готово, в котел добавляют соль. Мыло поднимается до самых краев котла, а соляной раствор, содержащий глицерин, песок и избыточную щелочь, оседает на дне. Его сливают, а всю операцию повторяют 5 или 6 раз, добавляя воду или щелочь до тех пор, пока весь жир не превратится в мыло. Затем мыло взбивают, добавляя различные компоненты, красители, ароматические, смягчающие и предохраняющие вещества, до тех пор, пока не образуется однородная масса. После этого из растопленного мыла делают куски и бруски, гранулы, хлопья и шарики, а туалетное мыло размельчают и высушивают, а затем раскатывают в листы.
3: Моем, моем, труба чисто, чисто, чисто, чисто, чисто.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семье. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

уходящей поры. Как нелегко провожать это лето цветом осенней листвы, то погасая и возрождая силу своей души.

0: все в порядке, мой друг.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: 4 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Пианола – разновидность пианино, автоматический струнно-клавишный музыкальный инструмент. Первая пианола была сконструирована в 1887 году и была чрезвычайно популярна в начале 20 века. С появлением граммофона пианолы постепенно вышли из широкого употребления, но сердца любителей антиквариата механическое пианино греет до сих пор. Как же оно устроено? В пианоле располагается вал, приводимый в движение рукояткой, а на поверхности вала по всему протяжению идут выступы, расположенные в определенной последовательности согласно нотам исполняемого музыкального произведения. Выступы вала последовательно приводят в действие молоточки, соответствующие клавишам пианолы, и таким образом извлекают музыкальные звуки. Позднее конструкция пианолы совершенствовалась и автоматизировалась, и в конце 19-го – начала 20 века появились пианолы, клавиши которых стали управляться при помощи бумажных перфорированных лент. Этакая большая музыкальная шкатулка.
2: Бытовые истории.

здесь грусть в чистых водах тон. Вниз по реке сплав, этих мест слава, не фейк. Вверх по тропе к местам силы. Испытай себя, когда страх настиг, когда усталость, а мы на злое по склон. А что нам, на штурм, достичь бы вершин. Здесь мы судьбу свою вершим. Здесь твой гонор, здесь твой гон разобьет шаманский гон. Маги, и вот ноги в бане. Пар на горной реке, дров в брике. В топку в костер, всю чепуху из памяти стер. Здесь чакры рвутся наружу.

В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду.

0: вкусной едой. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
4: Слушайте музыку.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Известная на весь мир падающая Пизанская башня является частью собора Санта-Мария-Ассунта в итальянском городе Пиза. Согласно официальной версии, проблема с наклоном строения возникла в результате ошибок в проектировании. Так, фундамент был сделан слишком маленьким, что в совокупности с довольно мягким грунтом привело к проседанию южной стороны конструкции. После того, как ошибка вскрылась и строение начало наклоняться, возведение башни было приостановлено на 100 лет. Однако, поистине, в течение этого времени строительство было возобновлено. Впоследствии за падением башни установили постоянный контроль, но лишь в начале 20 века было установлено, что ее наклон за год увеличился на 1 мм. За всю историю своего существования Пизанская башня отклонилась от проектного положения более чем на 5 метров. Попытки ее стабилизировать или хотя бы существенно замедлить скорость падения предпринимались на протяжении веков. Для этого испробовали много разных способов. Укрепляли фундамент на северную сторону основания, помещали груз-противовес, однако значительного результата получено не было. И только в конце 20-го, начале 21 века ученым и строителям удалось стабилизировать движение башни и даже немного выпрямить ее. И сейчас люди с замиранием сердца взирают на Пизанскую башню. При этом волнение возрастает прямо пропорционально приближению к ней. Что уж говорить о тех смельчаках, которые рискуют забраться на нее. Но это того стоит.
1: Бытовые истории.

0: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.
1: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1938 году джентльмен по имени Эрл Силас Таппер изобрел уникальный пластик, а в 1946 всем известные пластиковые контейнеры. Одна из торговых представительниц компании Таппера предложила именно ту модель контейнера, которая впоследствии стала знаменитой – пластмассовый короб, разделенный на ячейки. Таким образом, она также создала дополнительные рабочие места для женщин, которые после возвращения мужчин с войны остались не у дел. Эта женщина по имени Брауни Уайс стала вице-президентом компании Таппера и оставалась на этой должности целых 7 лет. Но когда Таппер захотел продать свою компанию, он уволил своего самого лучшего сотрудника. Почему-то он считал, что никто не захочет покупать компанию, производящую товары для дома, во главе которой стоит женщина.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Музыка для тех.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Еще в начале 20 века авиатор оказывался в воздухе один на один с самолетом. Он не мог переговариваться ни с другими летчиками, ни с наземными службами. В начале Первой мировой войны связь между армейскими подразделениями осуществлялась в основном с помощью телеграфных линий. Однако зачастую артобстрелы или танки выводили их из строя. Нужно было что-то предпринимать. Выходом стала беспроволочная связь. Соответствующие исследования велись в Бруклинде и Бикин-Хилле. К концу 1916 года там достигли серьезных успехов. Первые попытки установить радиотелефоны на самолеты закончились неудачей, так как шум мотора создавал множество помех. Позже эту проблему решили, создав шлем со встроенным микрофоном и наушниками. Благодаря этому гражданская авиация в послевоенные годы взлетела на новую высоту. А жесты и крики, с помощью которых авиаторам приходилось выходить на связь, ушли в прошлое.
1: Бытовые истории.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение. Утренняя зарядка. Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам. Утренняя зарядка.
1: Овны. 9 сентября не стоит завидовать людям, которые сумели выдвинуться быстрее и выше. Вы бы никогда не смогли пойти на такие сделки с совестью, как они.
2: Тельцы. Объективность, беспристрастность, правдивость и нестандартный подход к делу поможет в карьере и вызовет уважение коллег.
1: Близнецы. В среду на работе не очень напряженно, но и слишком расслабиться вам не дадут.
3: Радио Гороскоп.
2: Раки. Начало этого дня подарит вам много возможностей продвижения во всех направлениях.
1: Львы. 9 сентября сконцентрируйтесь на делах. То, что тянется за вами уже несколько недель, должно быть, наконец, сделано.
2: Девы. Ваша жизнь становится насыщенной. Работы будет не в проворот. Да и в семье одно событие будет следовать за другим.
3: Радио Гороскоп.
1: Весы. В среду у вас появится несколько возможностей выгодно продать свои знания и умения.
2: Скорпионы. Птица счастья кружит на вашем домом. Вас ожидают радостные события личной жизни после трудных испытаний.
1: Стрельцы. 9 сентября в ответ на чужой максимализм вы будете не менее категоричны и торопливы в суждениях.
3: Радио Гороскоп.
2: Козероги. Мало ли какие люди могут пригодиться в жизни. Будьте открытыми для общения.
1: Водолеи. В среду вы можете встретить свою любовь на вечеринке, в дальних поездках или походах по городу.
2: Рыбы. Новая компания подарит возможность раскрыть себя с новой стороны, блеснуть одаренностью и обаянием.
3: Радио Гороскоп. Радио Гороскоп.
4: Этот день тому назад.
5: 9 сентября в 1776 году объединенные колонии Америки переименованы в Соединенные Штаты Америки. В 1913 году Петр Нестеров первым в мире выполнил мертвую петлю. В 1933 году основано издательство «Детская литература». В 1970 году начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101 «Копейка».
4: Этот день тому назад.
6: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
7: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого
8: правого пола тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
9: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
10: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
9: Анонимные алкоголики
10: 8 951 346 50 72.
11: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
12: 923 663 103 и 2.

Сообщение «Москва или Квазар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Покажется странным, но эра освоения космоса началась в 16 веке. Один из первых эскизов многоступенчатой ракеты был представлен в 1556 году в книге военного техника Конрада Хааса. В 17 веке рисунок с изображением ракет был опубликован в труде военного инженера и генерала от артиллерии Казимира Семеновича «Великое искусство артиллерии. Часть первая», напечатанном в 1650 году в Амстердаме. На нем трехступенчатая ракета, в которой третья ступень вложена во вторую, и обе они вместе в первую ступень. В головной части помещался состав для фейерверка. Ракеты были начинены твердым топливом – порохом. Это изобретение интересно тем, что оно более 300 лет назад предвосхитило направление, по которому пошла современная ракетная техника. Несмотря на то, что в технических деталях ракетостроение пошло во многом по другому пути, сама идея многоступенчатой ракеты и сегодня остается актуальной.
1: Бытовые истории.
3: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой.

Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: гороскоп.
1: Овны. 9 сентября не стоит завидовать людям, которые сумели выдвинуться быстрее и выше. Вы бы никогда не смогли пойти на такие сделки с совестью, как они.
2: Тельцы. Объективность, беспристрастность, правдивость и нестандартный подход к делу поможет в карьере и вызовет уважение коллег.
1: Близнецы. В среду на работе не очень напряженно, но и слишком расслабиться вам не дадут.
0: Радио «Гороскоп».
2: Раки. Начало этого дня подарит вам много возможностей продвижения во всех направлениях.
1: Львы. 9 сентября сконцентрируйтесь на делах. То, что тянется за вами уже несколько недель, должно быть, наконец, сделано.
2: Девы. Ваша жизнь становится насыщенной. Работы будет не в проворот. Да и в семье одно событие будет следовать за другим.
0: Радио «Гороскоп».
1: Весы. В среду у вас появится несколько возможностей выгодно продать свои знания и умения.
2: Скорпионы. Птица счастья кружит над вашим домом. Вас ожидают радостные события личной жизни после трудных испытаний.
1: Стрельцы. 9 сентября в ответ на чужой максимализм вы будете не менее категоричны и торопливы в суждениях.
0: Радио «Гороскоп».
2: Козероги. Мало ли какие люди могут пригодиться в жизни. Будьте открытыми для общения.
1: Водолеи. В среду вы можете встретить свою любовь на вечеринке, в дальних поездках или походах по городу.
2: Рыбы. Новая компания подарит возможность раскрыть себя с новой стороны, блеснуть одаренностью и обаянием.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.